Ян Кабибая. Хаспеки, тюкля бузки, чпу-чпу. Ясень чпу, папа, ясень чпу. Я вас оверу, ты сука, ясень чпу. И ahorita sí, voy a ver lo que tengo que verle.